se macrían. Сани се макриаму яна, яна под изотогаймо, глядя по ригорьям.